0: Аплодис. Radio for you.
1: Совершенно запрещенные. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
2: Drop the charges!